ковртить, а мо рождання. Нема бриги ковртить, а малий, спакуй лепо книги і в школу пали. Ремек терафе по своме, довдження траки доме, довдження кучо драга, я озвав двох праг. Дружство староста е здраво, путра здале води право, било раве лепо сладко, але сладко трае тратко. То се више не понови, минци неке нови, било е скупер супа, са наче кашковска клупа.